0: Реклама на Казанском радио.
1: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или с 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, которая рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать не включение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, доброе утро. Правительство взяло на контроль ситуацию на автомобильных пунктах пропуска. По поручению премьер-министра проведено совещание по вопросам текущей ситуации на автомобильных пунктах. По данным пограничной службы КНБ, пункты Алимбет, Жайсан и Сырым функционируют в круглосуточном штатном режиме. С учетом сезонного увеличения транзитных перевозок через территорию Казахстана усилен также контроль над своевременной модернизацией автомобильных пунктов пропуска на внутреннем контуре ЕАЭС. Искусственный интеллект в госуслугах обсудят сегодня в правительстве. Заседание под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова будет посвящено экосистеме госуслуг на основе искусственного интеллекта. Отметим, что в этом году в электронном формате казахстанцам доступны более 1300 госуслуг. Это около 90% из всех существующих. Более 90% избирательных участков в Казахстане доступны для лиц с инвалидностью. По итогам мониторинга 1333 участков требуют дополнительных мер по адаптации. Эта работа продолжится до дня голосования. Наиболее высокие показатели доступности отмечены в Астане и в Шымкенте. Высокие показатели также зафиксированы в Алматы. Дополнительные меры по адаптации прежде всего необходимы в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. До дня голосования мониторинг готовности избирательных участков и работа по устранению оставшихся барьеров продолжается на ежедневной основе. Главная цель – обеспечить каждому гражданину с инвалидностью возможность реализовать свое избирательное право. В день голосования местные исполнительные органы будут обеспечивать работу инватакси. При необходимости избиратель вправе воспользоваться помощью выбранного им человека. А если по состоянию здоровья он не может прибыть на участок, предусмотрена возможность проголосовать по месту своего пребывания в порядке, установленном законодательством. И к событиям в мире. Более 100 погибших. Колумбия объявила режим национального бедствия после землетрясения магнитудой 7,4 балла. По последним данным, погибли не менее 111 человек. Еще как минимум 87 человек пострадали. В стране объявили режим ЧС национального масштаба. К ликвидации последствий привлекли армию. Как сообщили власти Колумбии, землетрясение стало одним из самых сильных, зарегистрированным в стране за последние десятилетия. Президент Колумбии приказал властям и военному руководству страны обеспечить переброску необходимых ресурсов в пострадавшие районы. Власти ожидают прибытия в особо пострадавшие зоны первых групп спасателей для поиска людей под завалами. Президент США Дональд Трамп ответил на требования Ирана о возмещении ущерба, нанесенного Исламской Республике в ходе последнего пятимесячного военного конфликта. Секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Мухаммад Бакер Золкадар потребовал снятия морской блокады иранских портов со стороны США, отмены санкций, разблокировки замороженных иранских активов и компенсации за ущерб, нанесенный войной. По его словам, до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику в отношении Тегерана, Ормузский пролив открыт не будет. Трамп, в свою очередь, потребовал от Ирана компенсацию за ущерб, понесенный в ходе войны. Сегодня алматинский «Кайрат» проведет решающий матч Лиги чемпионов против болгарского футбольного клуба «Левски». Домашним стадионом для команды вынуждена станет «Туркестан-Арена». В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов алматинцы уступили в гостях со счетом 1-0. Преимущество родного поля в ответном матче команда утратила после того, как в Алматы объявили концерт рэпера Канье Уэста. Именно из-за него важнейшую игру Лиги чемпионов команда проведет в Туркестане, пишет Tengri News. И завершение выпуска курса валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 466 тенге 68 тен, евро 541 тенге 26 тен, российский рубль 5 тенге 71 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане без осадков 36 градусов, в Алматы дождь 35 градусов, Костанай 25, в Уральске, Петропавловске 28, в Актау, Актобе 30, в Атырау 32, Кокшетау, Конаеве, Семей, Талдыкургане, Усть-Каменогорске, Караганде 35, Павлодаре, Таразе, Жезказгане 38, в Шымкенте 40, в Туркестане и в Кызылорде 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама.
3: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
4: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
5: Казах радио,
6: реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Премьер-министр Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании правительства поручил масштабировать цифровые решения, доказавшие свою эффективность в пилотном режиме. Одним из таких проектов станет цифровая служба занятости, которая объединяет онлайн-инструменты для поиска работы, подбора обучения и получения мер господдержки. Цифровую службу занятости запустят во всех регионах Казахстана до конца текущего года. Олжас Бектенов поручил обеспечить масштабирование уже зарекомендовавших себя решений и перевести их в устойчивый промышленный режим. Цифровая служба занятости будет помогать гражданам быстрее находить работу, подбирать курсы обучения и получать поддержку в режиме онлайн, отметил премьер-министр. Министерство труда совместно с акиматами поручено запустить данный сервис до конца текущего года во всех регионах страны. О возможностях цифровой службы занятости рассказал министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства. Основной принцип новой модели – не человек ищет работу, а работа сама находит человека. Ранее гражданину приходилось самостоятельно искать вакансии на портале и обращаться в карьерный центр. Теперь система сама определяет граждан, нуждающихся в трудоустройстве, исходя из потребностей работодателей. После этого им направляются соответствующие уведомления через мобильные приложения ЕГОВ либо Енбек.кз, либо в виде СМС с номера 1414, отметил министр. По его словам, ИИ подбирает персонализированные вакансии как внутри региона, так и за его пределами, в том числе по рабочим профессиям. Механизм назначения АСП могут пересмотреть в Казахстане. Министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь. Министр подчеркнул, что как цифровые технологии помогают оптимизировать процедуры. С текущего месяца единовременные выплаты к праздничным и памятным датам будут назначаться с использованием искусственного интеллекта. Система заранее определит возможных получателей и сформирует проект назначения. Окончательное решение о проведении выплаты принимает акимат. В октябре планируется внедрение искусственного интеллекта для адресного назначения мер государственной поддержки с учетом адресности и нуждаемости граждан, отметил глава ведомства. Сейчас, по словам Аскарбека Ертаева, ИИ при принятии решения о назначении адресной социальной помощи анализирует фото и видеоматериалы, отражающие жилищно-бытовые условия заявителя. На основе этого анализа формируются рекомендации о наличии или отсутствии потребности в адресной социальной помощи. Это значительно облегчает работу региональных участковых комиссий и позволяет снизить влияние субъективного фактора при принятии решений. Арбуз весом в 21 килограмм. В Павлодарской области сезон бахчевых открыли традиционным арбузным фестивалем. Впервые он прошел здесь 13 лет назад. А теперь в фестивале приняли участие 10 сельских округов. Фестиваль стал не только праздником урожая, но и площадкой для обсуждения перспектив событийного и агротуризма в регионе, где из-за сложного климата выращивание бахчевых когда-то считалось почти невозможным. В этом году 19 хозяйств засеяли арбузами более 1000 гектар. Средний урожайный составляет 400 центнеров с 1 гектара. На сегодня уже собрано 29 тысяч тонн продукции. В Алматы с ночи сегодняшнего дня на время ограничат движение на участке одной из загруженных дорог. Речь идет об улице Жандосова. В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жандосова вводятся временные ограничения движения с сегодняшнего дня и до 15 августа на участке от границы города до улицы Даулеткерея будет введено реверсивное движение. При этом власти мегаполиса отметили, что полного перекрытия дороги не будет. Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобством, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 466 тенге 12 тен, евро 538 тенге 7 тен, российский рубль 5 тенге 63 тена. А теперь о погоде на завтра. 12 августа. По данным компании «Казгидромет», в Астане день пройдет без осадков. Ночью 14, днем 28 градусов. В Алматы ожидается дождь с грозой. Ночью 22, днем 35 градусов. В Петропавловске 24, в Костанае, Кокшетау 27, по Павлодаре, Караганде, Уральске, Актау, Актобе 31, в Атырау 33, в Жасказгане 35, в Семеевском, Нагорске, Кунаеве 37, в Талдыкургане, Таразе 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане завтра 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. В Астане планируют развивать ЛРТ по схеме креста. Такое решение предусмотрено обновленным генеральным планом столицы. Правительство утвердило новый вариант и опубликовало постановление. Линии скоростного транспорта проложат по основным направлениям с наибольшим пассажиропотоком. Они будут пересекаться и охватывать ключевые районы города. К 2035 году по системе Тарлан-Астана планируют организовать 3 маршрута. Для их обслуживания потребуется 16 единиц подвижного состава. Каждый вагон сможет перевозить до 650 пассажиров. Столицы намерены запустить городские электрички. Согласно обновленному генплану, железнодорожную сеть интегрируют в систему общественного транспорта. Предусмотрено строительство 4 новых станций, в том числе возле улиц Мустафина, Пушкина и проспекта Бугимбай-Батыра. К 2035 году городские электрички смогут перевозить до 16 тысяч пассажиров в сутки. Планируется запустить около 5 поездов вместимостью до 500 человек каждый. Жилищный фонд Астаны планирует почти вдвое увеличить к 2035 году. Об этом говорится в обновленном генплане столицы. Сейчас в городе 36 миллионов квадратных метров жилья. К 2035 году показатель должен вырасти до 68. Обеспеченность жильем планируют повысить с нынешних 24 до 30 квадратных метров на человека. Всего предполагается построить 33 миллиона квадратных метров нового жилья. При этом под снос могут попасть около 1,7 миллионов квадратных метров ветхого жилья, дач, гаражей и малоэтажной застройки. Глава Отбасыбанка Лязат Ибрагимова прокомментировала случаи незаконного продвижения клиента в очереди на жилье. По ее словам, конкретный случай произошел в апреле-мае 2025 года. Клиент изменил категорию на семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, что давало право на более льготные условия. После выявления нарушений банк уволил 2 сотрудников и направил материалы в полицию. Квартиру, которую успели распределить, вернули в общий пул. Ибрагимова заявила о нулевой терпимости коррупции, отметила, что банк усиливает цифровой контроль. В частности, внедряется автоматическая проверка родственных связей и технологий искусственного интеллекта. Казахстанские студенты смогут претендовать на бесплатное обучение в Японии с 2027 года. Tokyo Metropolitan University открыл прием заявок на международную стипендиальную программу Tokyo Global Partner Scholarship Program. Участникам полностью оплатят обучение, вступительные взносы и международный перелет. Кроме того, они будут получать по 150 тысяч японских йен каждый месяц. Программа рассчитана на магистрантов и докторантов. Подать заявку смогут, в частности, студенты вузов-партнеров университетов в странах Азии. Обучение доступно по нескольким направлениям. От естественных наук до системного дизайна и медицинских исследований. При этом некоторые программы проходят только на японском языке. Аэропорт Павлодара готовится возобновить работу после реконструкции взлетно-посадочной полосы. По данным Акимата, готовность объекта достигла 98%. 17 августа аэропорт должна принять специальная комиссия. Если работу одобрят, авиасообщение планируют восстановить в сентябре. Авиакомпании уже заявили о запуске рейсов. С 1 сентября Flyer Astan возобновит ежедневные перелеты в Алматы, а Виджет Казахстан рейсы в Астану 4 раза в неделю. Также рассматривается запуск международных маршрутов через Павлодар, в Ташкент, из Омска и Новосибирска. Реконструкция обошлась в 16 миллиардов тенге, еще свыше 9 миллиардов выделили из специального государственного фонда. И в завершение выпуска курса валют, по данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 466 тенге 12 тин, евро 538 тенге 7 тин, российский рубль 5 тенге 63 тина. И о погоде на 12 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 14, днем 28 градусов. В Алматы ожидается дождь, ночью 22, днем 35 градусов. В Петропавловске 24, в Костанае, Кокшетау 27, в Павлодаре, Караганде, Уральске, Ахтау, Ахтубе 31, в Атырау 33, в Жезқазғане 35, в Семейске, Нагорске, Хунаеве 37, в Талдықорғане, Таразе 39, в Кызыларде, Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Гүлдара Кемелова, служба новостей «Казах радиолары».
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
6: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама. Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Казанском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-3.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Колумбии. Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло утром 10 августа на западе Колумбии. По последним данным, погибли по меньшей мере 132 человека, пострадали 570. В стране объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Более 1500 домов повреждены, десятки зданий обрушились. Казахстанцы, находящиеся в США, смогут проголосовать на выборах в Курултай 23 августа. Избирательные участки откроются в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В Вашингтоне и Нью-Йорке голосование начнется одновременно с 7 утра до 8 вечера по местному времени. По последним, в мире закроется участок в Сан-Франциско. Для голосования потребуется действующий паспорт или удостоверение личности. Также можно предъявить цифровой документ в приложении eGov Mobile. Адреса участков и правила регистрация опубликованы на сайтах посольства и генеральных консульствах Казахстана. В США сократили количество прививок, рекомендованных всем детям. Центры по контролю и профилактике заболеваний теперь рекомендуют вакцинацию лишь против 11 инфекций. Из прошлого перечня исключены 7 прививок, в том числе от гриппа, гепатита А и Б, менингита, ротавируса и COVID-19. Эти вакцины будут назначать только несовершеннолетним из группы риска. В Белом доме решение объяснили борьбой с аутизмом. Практику массовой иммунизации там считают одной из причин роста количества случаев этого заболевания среди детей в стране. Во Всемирной организации здравоохранения в прошлом году заявили, что вакцинация не приводит к развитию аутизма. Суд в Сирии приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Решение вынес уголовный суд Дамаска заочно, поскольку после свержения Асад покинул страну. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве людей, в том числе детей, а также в пытках. Обвинения связаны с событиями в провинции Дараа в 2011 году, которые стали началом масштабного конфликта в Сирии. В прошлом году сирийский суд уже выдавал заочный арест на арест Асада по этим обвинениям. Беспилотные автомобили начнут тестировать в Казахстане. Пилотный проект будет действовать в течение 3 лет в Астане, Алматы и Коше. Машины будут испытывать и не только на специальных полигонах, но и на утвержденных маршрутах общего пользования. Участие добровольное. За движением каждого автомобиля будет следить удаленный оператор. Если произойдет ДТП, представитель проекта должен прибыть на место в течение 30 минут и предоставить непрерывную видеозапись происшедшего. Кроме того, каждый автомобиль застрахует минимум на 60 миллионов тенге. Мост Архар в центре Астаны перекроют на несколько дней. На мосту проводятся работы по ремонту деформационного шва, сообщает Акимат. В связи с этим водители предупредили об ограничении движения с 11 по 17 августа текущего года. Водителям и пешеходам рекомендуют заранее продумать маршрут и учитывать временные изменения движения. На участке установят временные дорожные знаки и указатели. И в завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 31 тин, евро 538 тенге 7 тин, российский рубль 5 тенге 63 тина. И о погоде на 12 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 14, днем 28 градусов. В Алматы ожидается дождь, ночью 22, днем 35 градусов. В Петропавловске 24, в Костанае, Кокшетау 27. В Павлодаре, Караганде, Уральске, Ахтау, Ахтубе 31, а в Атырау 33, в Жезказгане 35, в Семиус-Кимногорске, Конаеве 37, в Талдыкоргане, Таразе 39, в Кызыларде, Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Гульдара Акимелова, служба новостей Казах радиолары.

0: Казахском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Карагандинской области и области Улытау проложены магистральные нефтепроводы Павлодар-Шымкент, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону Республики Казахстан о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях

0: Сельскохозяйственного назначения. Охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток, вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Подземных, кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 305-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», место их размещения, порядка строительства, обустройства и использования, садоводства и лесоразведения, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 см. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Возведение любых построек и сооружений, организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов, производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем, производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл», производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Карагандинское нефтепроводное управление, город Караганда, улица Гапеева, 4/3, телефоны 8-71-72, 55-52-57, 8-71-030-260-95, 8-72-12-98-22-41.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица, вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор – ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия».
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жан Сергдер, Казах радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.